0: всегда рядом.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом, не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом,

шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.

0: 7 часов утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС начинается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро, пятница!
0: Ура!
1: Наконец-то
0: этот день настал.
1: Ой, я аж от микрофона отодвинулась, чтобы не оглушить вот этим вот довольным криком наших радиослушателей.
0: Я голос потеряла.
1: А то вдруг кто-то только что проснулся, только глазоньки свои прекрасные открыл, и тут мы
0: грех в пятницу в 7 утра кричать и будить всех соседей тоже.
1: Будите, делайте громче радио НС, тем более, что у нас много всего интересного, мы такие заряженные на пятницу, на выходные.
0: Как проведем это утро вместе с вами, как проснемся, и кофеечка сейчас пойдем и нальем.
1: Я уже налила, размешать не успела.
0: О, кайф. Ну что, друзья, тогда начинаем, и не забывайте, кстати, о трансляции, которая идет на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте, в телеграм-канале Радио НС.
1: Машем?
0: И
1: уже машем.
0: Начинаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС.

0: Шоу Бэш.
1: Ну и ловите, конечно же, крутой настрой пятничный. В этой рубрике мы слушаем прикольные треки, которые, возможно, попадут в наш с вами утренний плейлист, друзья.
2: Поэтому прямо сейчас вот просто бегом в телеграм-канал Радио НС. Если вы еще не подписались, подпишитесь обязательно, потому что там есть не только голосовалка за песни и много крутой информации, но еще и сами треки скачать тоже можно будет.
1: Да.
2: Ну и сегодня мы слушаем интересный такой трек. Совместный музыкальный немецкого диджея и продюсера Топика Тобиаса и Карт Бланш. Трек называется Lucky Ones. Песня достаточно свежая, она вышла в августе 21 числа в 2026 году. Это такая электронная и инди-музыка, очень энергичная для пятницы, наверное, самая.
1: Да, друзья, делайте громче. Погнали.
2: Погнали.

0: телеграм-канале Радио НС. Переходите и вы туда, тем более, что везде можно найти хэштег «Октябрь 2026».
1: Да.
0: Переходите по этому хэштегу и увидите все песни, которые мы уже послушали в этом месяце.
1: Тем более, релиз этого трека состоялся летом. Летний трек.
0: Да, как будто кусочек нам такой остался.
1: Да-да-да. Ну и, конечно же, подписаться не забывайте в наш телеграм-канал Радио НС. Ну а мы, друзья, продолжаем утреннее шоу «Беш», и впереди расскажу, помогает ли отказ от шопоголизма стать счастливее.
0: Ого.
1: Посмотрим, проверим.
0: Интересно.
1: Не пропустите.
2: На радио МС.

0: часов 16 минут в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. Лима Бимурзина и Ксения Панченко с вами. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: И прямо сейчас кое-что прикольненькое вам расскажу.
2: Давай. Спроси у Лимы. У Лимы.
0: Вы у меня спрашивали, я отвечаю, помогает ли отказ от шопоголизма стать счастливее? Так. Турецкие, значит, ученые опросили 398 человек и выяснили, что люди, которые покупают меньше и осознаннее, в среднем больше довольны жизнью. Mm-hmm. Исследователи сравнивали потребительский минимализм, привычку жить только на действительно нужное и то, как часто люди избавляются от вещей. И оказалось, очень что интересно. Минималисты чаще выбирают добровольную простоту и выше оценивают свою жизнь. Правда, исследования проводили только в Турции по самоотчетам участников. Похоже, турецкие ученые ни разу не выходили из магазина с пакетами новой одежды. Это же просто,
1: что турецкие люди уже нашопоголились. Это вы представляете, сколько вещей там у них. Они просто уже перешопоголились и теперь вот говорят вот так вот.
0: На нас это не действует. Да. Сегодня же идем в шопинг.
2: Спроси у Лимы. У Лимы.
0: Деньги бы только найти.
1: Гороскоп. Может, в гороскопе будут деньги.
0: Может быть.

0: без гарантий.
1: 7:23 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. Mm-hmm. А на календаре уже, между прочим, пятница, 9 октября, и у нас есть гороскоп. Поехали.
2: Итак, овны, сегодня вы можете обнаружить, что кто-то уже взял на себя часть ваших забот. Не отказывайтесь от помощи только потому, что привыкли справляться самостоятельно.
1: Тельцы, удачно пройдет дело, в котором важна ваша практичность. А вечером найдется повод порадовать себя без особого повода.
2: Близнецы, пятничная переписка может затянуться. Но именно из-за нее родится хорошая идея для выходных. Запишите ее, пока не переключились на другое.
1: Раки, кто-то обратится к вам за советом по личному вопросу. Ваш ответ окажется ценнее, чем вы предполагаете.
2: Львы, сегодня хороший день для личного достижения, о котором вы пока никому не рассказывали. Самое приятное – осознавать, сколько вы уже сделали.
1: Девы, небольшое соревнование разбудит азарт и добавит пятнице энергии. Даже если речь о пустяке, победа будет особенно приятной.
2: Весы, сегодня вы сможете отказаться от лишнего обязательства без чувства вины. Освободившееся время окажется куда приятнее, чем попытки всем угодить.
1: Скорпионы, чужая откровенность поможет вам лучше понять ситуацию, в которой вы прежде сомневались. Не спешите делиться услышанным, доверие дорого стоит.
2: Ага, стрельцы, сегодня удачно решится вопрос, связанный с покупкой билетов, бронированием или организацией поездки. Можно понемногу переключаться на предвкушение отдыха.
1: Ой, хорошо, стрельцам. Козероги, пятница может принести приятный результат в деле, которое вы делаете не ради похвалы. Будет здорово увидеть, что ваши усилия действительно окупаются.
2: А водолеи, сегодня вы можете получить приглашение в компанию, где почти никого не знаете. Не обязательно заранее придумывать, как все пройдет. Иногда новые знакомства начинаются проще, чем ожидаешь.
1: Рыбы, день располагает к небольшому обновлению внешнего вида. Даже одна перемена, которую вы давно обдумывали, поможет почувствовать себя по-другому.
0: Астрология без гарантий.

0: Хотела бы я подпевать, конечно, Реган Бонбана, но могу только ножками вот так вот танцевать. И сегодня будет на протяжении всех 3 часов, видимо, судя по теме сегодняшнего Нихабара, который придумала Ксения, так и будет.
1: Да, ну, в общем, в Нихабаре мы сегодня решили сделать то, что мы с вами очень все любим. Да. А вот Лима Бимурзина сейчас немножечко стесняется, но к концу Нихабара я уверена, нет, что мы ее тоже услышим.
0: Я буду подпевать каждому.
1: Вот, вот. Давайте сегодня просто попоем. Да. И попоем не что-то конкретное, а просто то, что сегодня вам хочется спеть и хочется, чтобы вся страна об этом узнала.
0: Да, и самое главное, чтобы нам не пришлось запикивать, друзья.
1: Да, этого мы делать не будем, мы просто не возьмем ваше голосовое в эфир. Поэтому давайте пойте, пойте ту песню, которая у вас сейчас на душе.
0: Да.
1: Без матершинных слов, пожалуйста, без оскорблений. Да, цензуру соблюдайте, вот это вот все. И будет вам счастье, будем слушать.
0: Будем сегодня петь и веселиться. Пятница же, да?
1: 775.
0: 775.
1: 106.
0: 2011.
1: Вот такой вот номер у нас. На радио МС. Ну и далеко не уходим. Впереди расскажем, как выиграть крутой зонт от радио НС.

0: Внимание, внимание. Сейчас спою, сегодня не будет. Сегодня будет разминка перед Нихабаром. И в ней, конечно же, мы попоем. Но вы что, в самом деле поверили?
1: Даже я напряглась, друзья. Я представляю, в каком состоянии сейчас вы.
0: Не-не, все по плану, все нормально. Сейчас будем петь, и уже прямо сейчас можно отправлять свои заявки в наш WhatsApp по номеру 775-106-2011.
1: Вот столько нам нужны участников. Два человека.
0: Да, это Лима в трансляции просто своими красивыми пальчиками показывала в камеру, поэтому не сразу все поняли, сколько надо. Два участника мы ищем. Отправляйте заявки 775-106-2011.
1: Будем бороться за красивый зонт от Радио НС.
2: Шоу «Пеш». На Радио НС.

0: спою.
1: Что-то у меня такое шаловливое настроение
2: есть,
1: сегодня.
2: Да, да.
1: В предыдущем выходе я сказала, что сейчас спою, не будет. Все напугались.
2: Потом, что происходит?
1: Потом мы все-таки в рандоме нашли людей. Мы с ним за эфиром разговариваем. А я до них доколупалась.
3: Ребят, простите меня, пожалуйста. Я не знаю, почему сегодня это происходит. Наверное, просто потому что пятница. Но давайте знакомиться с нашими сегодняшними вокалистами.
2: Это Денис из Алматы. Денис, привет.
1: Доброе утро, Денис.
4: Доброе утро.
2: Доброе утро всем. И Давранбек из Караганды. Давранбек, доброе утро.
1: Доброе утро, Давранбек.
4: Добрым утром.
2: Отлично. Всем. Парни, значит, поют свои любимые песни. Ну а вы, друзья, скорее переходите в наш телеграм-канал Радио НС. Там будет скоро голосовалка. Будете голосовать. Причем хочется, чтобы большее количество подписчиков сегодня проголосовали. Поэтому, друзья, готовьте свои пальчики.
1: Ну и именно от вас зависит, кому же все-таки достанется зонт. Денису или Давранбеку.
2: Да.
1: Денис у нас первый был на рандоме. Поэтому, Денчик, после гонга сразу начинай.
4: Замученной дорогой я выбился из сил, и в доме лесника я ночлега попросил. С улыбкой добродушной старик меня впустил, и жестом дружелюбным на ужин пригласил. Хей, будь как дома, путник, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу. Хей, множество историй, кож желаешь, расскажу. Кого желаешь, расскажу. Hey! Спасибо.
3: Hey! Молодец. А я плечиками потанцевала.
2: А я ножками.
3: Прочим. Вот, все, мы потанцевали. Денис считает,
2: на подтанцовке мы были.
3: Да.
2: Да. Теперь очередь Давранбека. Давранбек, сразу после гонга приступай.
5: Я немножко почитерю.
2: Давай.
1: Надо было только чуть-чуть вступление промотать Ричарда Маркса.
2: Давранбек, не пропадай.
1: Давранбек, ну мы тебя ждем.
2: Давай уже сам.
5: Сейчас начнется.
1: Давай скорее.
2: Мы, конечно, всем Казахстаном давай подождем.

0: Oh, can we sing forever?
1: Wherever you go,
0: wherever you do,
1: I will be waiting for you. Все, давайте. Перестань. Учите уже. Все, Добромбек. Все, унесся просто человек. Мы его потеряли.
2: Да.
1: Добромбек, все хорошо.
2: Но это было легендарное возвращение, Добромбек. Молодец.
1: Я эту песню, чтобы вы понимали, лет 20 не слышала просто.
2: А в исполнении Добромбека так вообще никогда?
1: Вообще никогда такого не было, и вот опять. Ну что, очень круто у нас исполнили просто сегодня, прям реально. Я исполняю, ребята исполняют, сейчас Лимбургская потянется. Давайте голосовать в нашем телеграм-канале Радио НС.
2: Да, и не забывайте, что мы боремся за крутой зонт от Радио НС. Он такой красивый, брендированный. Так что, Денис, Добромбек, далеко не уходите, итоги будем подводить вместе.
3: Сейчас спою.
4: Сейчас спою.

0: спою.
1: Ну, сегодня не только Денис и Давранбек, и Ксения исполняют. Сегодня еще и наши подписчики жгут, знаете ли.
2: Молодцы, подтягиваются, умнички. Потому что у нас там такое в телеграм-канале Радио НС Прохвы. Такое просто. Мы сидели реально всю песню с Лимой и наблюдали за голосами, как они скачут.
1: Да, скорее зайдите, зайдите в телеграм-канал Радио НС, подпишитесь и голосуйте скорей.
2: Да, прямо сейчас это сделайте, потому что сначала у одного было больше голосов, потом они такие раз, 50 на 50. Мы такие, мы как на скачках. Интересно. Потом второй начал выигрывать. Короче, я, честно говоря, прямо сейчас вышла из телеграм-канала Радио НС, потому что у меня
1: сердце не выдержит.
2: Нервишки, да, так пошаливают. Я думаю, ой, за ребят переживаю.
1: Как говорится, жиректин, жирек калмада. Ну что, Денис, Давранбек, ваша сейчас задача одним словом сделать так, чтобы именно за вас проголосовали в телеге. Денис, слово за тобой.
2: Денчик.
3: Пусть победит сильнейший.
1: Давранбек, теперь твоя очередь.
4: О, пусть подписчики сами решают, я ничего не могу сказать.
1: Ну
4: подписчики
1: все.
4: Сами знают, что делать.
1: Мальчики сказали.
2: Сами знают.
1: Ну и мы останавливаем голосовалку для того, чтобы узнать прямо сейчас, кому достанется крутой брендированный зонт от Радио НС.
2: Так, голосовалка остановлена. Я вот захожу по новой в телеграм-канал Радио НС. Обновились мои результатики. Да, что ж ты будешь делать? 196 человек за вас сегодня, парни, проголосовало. Представляете, сколько сердец вы сегодня затронули. И со счетом 53-47 побеждает Денис из Алматы.
1: Денчик, мы тебя поздравляем.
2: Зонт от Радио НС достается именно тебе.
1: Да, и в любую дождливую погоду тебе не будет страшно.
2: Теперь я могу рассказать о том, что происходило уже в открытую, потому что сначала, когда началось голосование, активность вот эта вот первая, мы видели, что Денис побеждал. Потом Денис с Давранбеком ровно прям вот в ноль вышел. Потом Давранбек начал побеждать. А потом пошла битва с разницей в один голос. То есть процентное соотношение было 50 на 50, но по голосам мы видели, что у одного человека больше. Это было настолько волнительно.
1: Да.
2: Но сегодня вот в итоге голосование закончилось именно так.
1: Денис, мы тебя поздравляем с победой. И Давранбек тоже заслуживает аплодисментов. Уже старался, подготовил музыку. Молодец.
2: Ребят, вы очень крутые, поэтому убедительная просьба.
3: Спасибо
2: вам
3: большое.
2: Обоим. Пожалуйста, зайдите в телеграм-канал Радио НС и в комментариях оба оставьте свои кружочки. Порадуйте в эту прекрасную пятницу наших дорогих подписчиков и всех тех, кто голосовал за вас сегодня.
1: Да.
2: Ну и про зонтик мы расскажем Дэну за эфиром.
1: Да-да-да, хорошего вам, хорошей пятницы, хороших выходных вам желаем. И продолжаем утреннее шоу-беж на Радио НС. Доброе утро.
0: Доброе утро. Сейчас спою. Разные мысли. Сколько не доверяй людям, все равно окажется, что не доверять надо было еще больше. Жарнама.
5: Сіз қандай глицин қабылдайсыз? Жоғары психикалық және эмоционалдық стресс кездерінде, егер сіз тез шаршап, тез тітіркенсеңіз, күшейтілген формуламен глицин форте эваларды қабылдаңыз. Кәдімгі глициннен айырмашылығы, глицин форте эваларда бір таблеткада 3 есе көп белсенді зат бар. Глицинның әсері мидың когнитивті функцияларын қабылдайтын Б тобының дәрумендерімен одан әрі күшейтіледі. Осындай күшті құрамның арқасында глицин форте эвалар жүйке жүйедегі жүктемені жеңілдетеді, ақыл ой белсенділігін арттырады және түнгі ұйқыны қалыпқа келтіреді. Глицин форте эвалар фармацевтикалық кәсіпорында халықаралық GMP сапа стандарты бойынша өндіріледі. Глицин форте эвалар, айырмашылықты сезініңіз.
6: ББХ дәрі болып табылмайды. Жүкті және бала емдетін әйелдерге, сондай-ақ компоненттерге жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге ұсынылмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2019 жыл 08-02 МТТК KZ-16-01-95-003-E 00-0-112-02.
7: Дел на работе и дома все больше, а сил все меньше? Задачи требуют решения, энергия на исходе. Милдронат. При пониженной работоспособности, физических и психоэмоциональных нагрузках. Милдронат, чтобы восстанавливать энергию и найти силы для приятных моментов. Мои дела делаются, а не накапливаются. Милдронат. Поддержка работоспособности при нагрузках. Спрашивайте Милдронат в аптеках. Препарат зарегистрирован, разрешен к применению в Республике Казахстан. Противопоказан детям до 18 лет, беременным, кормящим. Перед применением внимательно прочитать инструкцию по медицинскому применению. Самолечение может быть вредным для вашего здоровья.
0: Рик
8: кей-повери тағы да Қазақстанда. Әлемге әйгілі хиттермен біріге үлкен шоу. Астана 27-ші қазан. Орталық концерт залы. Алматы 29-ші қазан. Республика сарайы. Концерттердің басталуы 20:00. Билеттер tiketon.kz сайтында.
9: МС радиосында жарнама. 356 60

0: Әуеннен жаралғанбыз.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат тас кредит нүкте кезетте.
3: Минус один час, минус чашка кофе. И мы все еще здесь. Ксения Панченко, Лима Бимурзина. Это утреннее шоу «Беш» на радио НС.
4: Доброе утро. Да. У нас, короче, именно есть оно. С вами два часа. И за эти два часа мы много всего успеем сделать. И я вам скоро такую штуку расскажу, что в некоторые моменты может происходить с мозгом мужчины.
3: Так.
4: Вот.
3: Спойлера не будет?
4: Нет.
3: Ладно, дождитесь. Тогда я сама в предвкушении, друзья. Ну и, конечно же, мы предвкушаем, хотим послушать ваши голосовые сообщения. Сегодня в Нихабаре мы просто поем все, что вот накопилось, все, что на душе. Ну, пожалуйста, соблюдайте цензуру. Все-таки мы на радио, все-таки мы на весь Казахстан вещаем. Присылайте свои голосовые по номеру 775-106-2011.
4: Ну, а также в этом часе 20 литров бензина мы обязательно разыграем.
3: Ну, а в следующем часе, конечно же, попытаемся взломать наш банкомат. А в банкомате накоплено целых 10 тысяч тенге.
4: И не забывайте о том, что радио можно сейчас не только слушать, но и смотреть на нашем сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС.
3: Да, мы продолжаем. Доброе утро.
4: Доброе утро. Шоу
0: на Радио НС.

0: все по фактам.
1: Ну, значит, давайте разберемся, что в некоторые моменты может происходить с мозгом мужчины.
2: Так.
1: Вообще, оказывается, что объятия и простое держание за руки – это не только про романтику. Прикосновения любимого человека действительно могут влиять на то, как организм справляется со стрессом. В одном эксперименте ученые выяснили, что объятия перед стрессовой ситуацией снижали реакцию кортизола у женщин. У мужчин такого эффекта в этом конкретном исследовании не обнаруживали. То есть универсальной какой-то кнопки, типа обнять мужчину и весь стресс исчез, пока не существует. Но есть и другие интересные данные. В исследовании с участием 34 супружеских пар партнеры в течение 4 недель чаще практиковали теплые прикосновения. В итоге у участников снизилось среднесуточное систолическое давление по сравнению с контрольной группой.
2: Теплые – это когда вот так руки нагрел на батарее.
1: Когда у тебя холодное, у него теплое.
2: Да,
1: почему это работает?
2: Классно.
1: Желанный физический контакт может помогать человеку чувствовать себя спокойнее и безопаснее. Организм мягче реагирует на стресс. Правда, многое зависит, конечно, и от отношений, ну и вообще, насколько человеку приятно эти прикосновения. Так что объятия любимой женщины не выключают мужской мозг и не стирают все проблемы одним движением. Но иногда, когда день выдался тяжелым, девочки, они действительно могут помочь выдохнуть.
2: Получается, иногда лучшая поддержка – это не совет, давай разберемся, а просто обнять.
1: Да, подойти, но обнять. Главное, чтобы объятия были желанными, а не вот этим вот захватом в плен до выяснения отношений.
2: Точно, да.

0: 9 октября, пятница. И чего нам ждать от сегодняшнего дня, расскажет наш эксперт-нумеролог Жазира Сербаева. Код судьбы на Радио НС.
1: Код судьбы на Радио НС с Жазирой Сербаевой.
2: Доброе утро, 9 октября, пятница. Один из наиболее спокойных дней этой части месяца. Хорош для переговоров, красоты, общения и примирения. До 14.10 луна без курса, поэтому активные решения лучше оставить на вторую половину дня. А вечером уже можно договориться, обсудить отношения, встретиться, заняться своей внешностью. Ну и совет, не портите хороший день выяснением того, кто прав. А я желаю вам отличных выходных. До новых встреч.
1: Код судьбы на Радио НС с Жазирой Сербаевой.
0: Нам нравится, Жазира, спасибо большое. Мы, конечно же, продолжаем. Впереди рубрика «Нехабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
3: И сегодня в «Нехабаре» мы с вами будем петь.
0: Да.
3: Просто петь песню сегодняшнего дня, своего настроения. То, что захочется вам спеть, то и спойте. Главное, пожалуйста, не матюкайтесь. Ну и хронометраж тоже желательно соблюдать. И так как Лима Бимурзина стесняется обычно первой петь,
0: нет, не то чтобы я стесняюсь, дорогая моя, я просто не хочу распугивать людей, во-первых. Во-вторых, когда я вам напевала как-то песню, которую я хотела спеть, на-на-на-на-на, вы не поняли, о чем идет речь, хотя в моей голове это звучало очень круто.
3: Слушай, ну это, может, мы такие твердолобые, а наши слушатели, они быстрее поймут, что ты им спела.
0: Без меня, пожалуйста, но я буду подпевать.
3: Знаешь, я спою, ладно, песню свою сегодняшнего дня. И
0: а ну-ка.
3: Вот, судя по тому, что как мы там последние полчаса смеялись, да, грубо говоря, песня у меня такая.
0: Как?
3: А-ля-ля-ля-ля, а я сошла с ума.
0: Ну,
3: какая досада.
0: А есть такая песня?
3: Это из мультика, из Карлсона. Это Фрэкенбок там пела.
0: Сори.
3: Вот, она там скакала такая. Ну, слава богу, я внешне хоть не Фрэкенбок, и на том спасибо. Ну, и она вот это вот. А-ля-ля-ля-ля, а я сошла с ума.
0: Я, кажется, да, вспомнила, о чем идет речь.
3: Подтянулась, да? Вот.
0: Ну что, друзья, а теперь ваша очередь. Мы с Ксенией с удовольствием будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте впереди «Нехабар» 8-775-106-2011.
1: На радио МС.

0: Yeah.
1: Не хабар.
2: Ну а сейчас наши радиослушатели будут исполнять в прямом смысле этого слова. Сегодняшняя тема «Не хабара» зашла абсолютно всем. Голосовых очень много, и все поют. 8775-106-2011 – наш WhatsApp номер.
3: И поем мы сегодня песни просто нашего настроения, поэтому давайте скорее слушать.
2: Угу, погнали, первое.
4: Избываются пусть над моей головой пророчества. Не спасти мое сердце теперь уж от одиночества. Журавлиный косяк над рекой вскоре затеряется. Эта радость моя навсегда с моим сердцем прощается.
2: У вас замечательный дуэт, можно сказать, Ксения Сергеевна, с Владом Балашовым. Влад Балашов, подождите, остановитесь.
3: Да, у нас слишком
2: его не остановить в сообщении. А мы идем дальше.
5: Доброе утро, девчата.
3: Доброе
5: утро, Карлсон,
3: Паша.
5: Теперь в хорошем настроении, и ага. Ему надо пошалить. Поэтому такая песня. У Фрекенбок дрожали руки. Неужели снова глюки? Сказала Фрекенбок с укором. Это чьи штаны с мотором? Вернулся папа из кино. Стало папе вдруг смешно. На вешалке штаны с мотором. Упал отец вдоль коридора.
2: Зачитал просто.
3: Мне кажется, что если бы когда-нибудь вот мы бы услышали вот эту вот речь, да, там песню и так далее, и не видели мультика с Фрекенбок про Карлсона, да, мы бы вообще подумали, что кто-то просто сошел с ума, употребил что-то психотропное и типа что-то такое ненормальное происходит. А нет, это наша
2: Детство. Дальше.
6: Доброе утро, Радио НС. Вас постоянно слушаете из города Астаны. Но наконец-то пошла нормальная тема, а не ваши очередные компрометирующие. На сегодня пятница. И надеюсь, что сегодня вечером соберется наша замечательная группа, как вы помните.
2: Да,
6: и спою эту песню.
2: Какую?
6: Полетела душа через край напролет. Говорят, хороша царевна живет. Над землей не спеша, мимо туч, мимо бед, полетела душа за нею на свет. Всем удачного дня, с уважением, сын маминой подруги Жертвен Баласа. Пока-пока.
3: Мадияр. Если астанчане сегодня где-то в караоке услышат эту песню, знайте, в соседней кабинке Мадияр.
2: Да-да-да, ну и в понедельник ждем рассказов,
3: да.
2: Как прошли ваши выходные. Идем дальше.
7: Девчули, привет, привет всем.
3: Доброе утро.
7: Доброе утро. Как всегда, прекрасно выглядите.
3: Ой, спасибо большое.
7: Ну, в эту пятницу, день Святого Жумабая, приходит песня такая.
3: Какая?
7: Ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, и всякую посуду, ну, как-то и так далее.
3: Ага. Ну, мы поняли посыл.
7: С вами Жертвен Балас и Мискин же. Всем пока-пока.
3: Хороших выходных, Кин же.
2: Тоже идем дальше.
8: Доброе утро, страна. Чумака Абулбулсон.
3: Угу,
8: ваш и постоянный слушатель из города Кокшетау.
2: Да что ж такое-то?
8: Значит, у меня на языке эта песня с утра.
3: Ну-ка.
8: Комарики, комарики, пейте, пейте мою кровь. Ну зачем, зачем она нужна? Раскончилась любовь. Всем удачного дня.
3: Жуки, это тоже классика караоке, мне кажется. Мы сегодня, наверное, многих зарядим на поход в караоке.
2: Мне нравится разнообразие сегодняшнего эфира. Идем дальше.
3: Еще будет.
9: Пора по радио нас просят круто спеть. Красавице я Ксюшке и Лимочке спою. Пока-пока-покачивая чем-то вроде круглый, судьбе не расшепну. Баурон, не хабар, не хабар, родной.
3: Это было очень круто.
2: Идем дальше.
10: Доброе утро, Радио НС.
3: Доброе
10: утро, страна.
3: Доброе утро.
10: А мне нравятся песни из бременских музыкантов.

0: Где вы находитесь, что? Скажите?
1: Оперные певцы нас, получается, слушают, что ли? Любим мужчину, да. Вот это.
0: Идем дальше.
2: Всем доброе утро. Вот такая вот песня.
0: Какая?
2: Сгораю на губах твоих бордовым цветом. И ломай меня, как ломят сигареты. Сколько не беги, все повторится вновь. Там, где умирает ненависть, рождается любовь.
0: Аплодисменты, друзья, и вам, радиослушатель наш замечательный, и Ксении Сергеевне, которая прямо сейчас просто
3: исполнила.
0: Кто был в трансляции, друзья, отпишитесь.
3: Я надеюсь, никто это не успел снять.
0: Это было здорово.
3: Мои конвульсии.
0: Это было классно, слушайте, ребят.
3: Спасибо.
0: Да, мы для этого здесь и собрались, для того, чтобы исполнять, и будем продолжать исполнять, конечно же, в следующем часе. Ждем ваши голосовые по номеру 775-106-2011.
4: Не хабар, родной. А ты
2: же видишь, не хабар.
3: А пока Лима Бимурзина все еще смеется, знайте, что мы скоро расскажем, как выиграть 20 литров.

0: 8.34. И как всегда в это время мы даем старт заявок в нашу игру «Питстоп».
1: Да, мы там разыгрываем 20 литров бензина, поэтому, друзья, присылайте свои голосовые сообщения, заявки по номеру 775-106-0011.
0: Нам нужны два участника, ну а в заявке обязательно укажите название игры «Питстоп».
2: Шоу «Питстоп» на радио МС.

0: настроение.
1: 20 литров бензина в игре «Пит-стоп» мы уже скоро разыграем.
2: Да, давайте скорее знакомиться с нашими сегодняшними участниками. Это Алексей из Тараза. Привет, Алексей.
1: Леш, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: И
3: доброе.
2: Привет. И Рустем из Астаны с нами. Рустем, привет.
4: Доброе утро. Здравствуйте, здравствуйте.
2: Здравствуйте, доброе утро, парни.
1: Ну что, мужской бой у нас сегодня, вот где-то есть морской бой, а у нас мужской бой за 20 литров бензина. Mm-hmm. И всего-то три вопроса, тот, кто будет отвечать правильно, либо ближе к правильному, и заберет с собой топливо.
2: Да, мы вам желаем удачи и начинаем игру.
1: Парни, сидели женщины, скучали, и оказались мы сегодня в Актау. И поедем мы сразу с вами от промзоны номер 6 в Актау к мемориалу Вечного Огня. Скажите, пожалуйста, сколько километров мы проедем? Леш, как ты думаешь?
3: Ну, километров 6.
1: 6. Ответ принят. Рустем, твой ответ?
4: 4,5.
1: 4,5. Ответы приняты, и мы идем дальше.
2: Парни, следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько минут мы будем ехать, согласно Яндекс.Картам, от промзоны номер 6 к мемориалу Вечного Огня? Рустем, как ты думаешь?
4: Минут 15.
2: Минут 15. Твой ответ принят. Леха?
3: 12.
2: 12. Отлично. Ваши ответы приняты, и мы идем дальше.
1: Парни, а если мы поедем не на машине, а на самокате от промзоны номер 6 к мемориалу Вечного Огня в Актау? Скажите, пожалуйста, сколько минут мы на это потратим? Леш, как ты считаешь?
3: Ну, минут 25.
1: 25. Ответ принят. Рустем, твой ответ?
4: 30.
1: 30. Ответы приняты. Давайте подводить итоги. На самом деле, если мы с вами едем от промзоны номер 6 к мемориалу Вечного Огня в Актау, согласно Яндекс.Картам, мы проедем 8 километров. Точнее, 8 километров и 400 метров. И ближе здесь оказался Алексей. И первый балл у тебя.
2: Поздравляем тебя.
3: Спасибо.
2: Во втором вопросе мы пытались выяснить, сколько минут мы будем ехать, согласно Яндекс.Картам, от промзоны номер 6 к мемориалу Вечного Огня. И правильный ответ ровно 17 минут. Здесь у нас был ближе Рустем. Поздравляем.
1: 1-1. Как интересненько.
2: Да.
1: Ну а в третьем вопросе мы пытались выяснить, сколько минут нам понадобится, чтобы на самокате доехать от промзоны номер 6 к мемориалу Вечного Огня. И правильный ответ – 39 минут. Здесь Рустем оказался ближе, и со счетом 2-1 бензин мы сегодня отправляем в Астану.
2: Поздравляем тебя, Рустем.
1: Алексей зачем-то отключился.
4: Спасибо
1: сразу.
4: Большое.
1: Будем надеяться, что это случайность, но почему-то отключился.
2: Алексей, в любом случае, не обижайся, может, ты обиделся и бросил трубку. Пиши нам еще, в следующий раз, мы уверены, тебе повезет больше.
1: Конечно. Ну, вообще, Леша ждал супругу, наверное, супруга просто пришла.
2: Да. А тут какие-то две девицы
1: потихонечку, да, чтобы его не спалили. Рустем, ну, а тебя мы уже спалили на всю страну, ты сегодня победитель, двадцаточка твоя. За эфиром расскажем, как ты ее получишь.
2: Да, Стане огромный привет, передавай. Договорились?
4: Договорились.
2: Приедем,
4: спасибо,
2: спросим.
4: Большое.
2: Все, хорошего дня. Ну а мы продолжаем утреннее шоу «Бежное радио». НС, доброе утро.
1: Доброе утро.

0: Разные мысли. У нас две крайности. Мы либо горы свернем, либо дров наломаем.
1: Жернова. Как сохранить здоровье молочной железы? Принимайте Indol Forte от компании Avalar. Натуральное, негормональное средство для здоровья молочной железы. В его составе высокоочищенный индол-трикарбинол, усиленный концентратом брокколи. Именно Indol Forte эффективно снижает риск развития рака молочных желез, поддерживает баланс женских половых гормонов, предотвращает образование уплотнений, уменьшает болезненность в груди, снижает вероятность инфицирования вирусом папилломы человека. Indol Forte Avalar. Высокое качество, выгодная цена. Качество гарантировано международным стандартом GMP.
2: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ16019953E000-52906-18 от 29 июня 2018 года.
3: Аскона сізді үйде күтеді. Тек қазан айында мінсіз жұбыңызды жинаңыз. Кереует плюс матрас 299 900 теңгеден бастап. Толығырақ аскона.кз.
0: МС радиосында жарнама 356

0: музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в Таскредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: Таскредит? Я уже еду.
2: Таскредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на taskredit.kz.
3: Утро в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
4: Доброе утро. Пятничное настроение просто бежит вперед паровоза. Да. Казалось бы, впереди еще целый рабочий день, но уже с настроем на выходные.
3: Да.
4: Ну и у нас тоже, конечно, бешеный настрой, потому что в ближайшие минуты будет гороскоп для всех знаков зодиака.
3: Ну и, конечно же, продолжим слушать ваши голосовые сообщения в рубрике «Нехабар». Присылайте их по номеру 775-106-2011. Мы сегодня просто поем. Поем песни, которые сегодня олицетворяют наши с вами, друзья, настроение.
4: Будет очень интересно послушать, попеть и местами даже потанцевать, возможно.
3: Ну, да.
4: Ну и, конечно, не забывайте о том, что у нас есть деньги. В большом куше у нас накопилось 10 тысяч тенге. И, возможно, кто-то сегодня их заберет.
3: Да, и заходите на наш сайт ns.kz, в группу во ВКонтакте, в телеграм-канал Радио НС. Там идет прямая трансляция. Прямо сейчас мы вам машем, друзья. И продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Шоу «Беш». На радио МС.

0: Астрология без гарантий.
1: 9:08 в Казахстане, на календаре 9 октября, долгожданная пятница. И прямо сейчас у нас гороскоп для всех знаков зодиака.
2: Итак, Овны, сегодня вы можете обнаружить, что кто-то уже взял на себя часть ваших забот. Не отказывайтесь от помощи только потому, что привыкли справляться самостоятельно.
1: Тельцы, удачно пройдет дело, в котором важна ваша практичность, а вечером найдется повод порадовать себя без особого повода.
2: Близнецы, пятничная переписка может затянуться, но именно из нее родится хорошая идея для выходных. Запишите ее, пока не переключились на другое.
1: Раки, кто-то обратится к вам за советом по личному вопросу. Ваш ответ окажется ценнее, чем вы предполагаете.
2: Львы, сегодня хороший день для достижения личного, о котором вы пока никому не рассказывали. Самое приятное – осознавать, сколько вы уже сделали.
1: Девы, небольшое соревнование разбудит азарт и добавит пятнице энергии, даже если речь о пустяке. Победа будет обязательно особенно приятной.
2: Весы, сегодня вы сможете отказаться от лишнего обязательства без чувства вины. Освободившееся время окажется куда приятнее, чем попытки всем угодить.
1: Скорпионы, чужая откровенность поможет вам лучше понять ситуацию, в которой вы прежде сомневались. Не спешите делиться услышанным. Доверие дорогого стоит.
2: Стрельцы, сегодня удачно решится вопрос, связанный с покупкой билетов, бронированием или организацией поездки. Можно понемногу переключаться на предвкушение отдыха.
1: Козероги, пятница может принести приятный результат в деле, которое вы делаете не ради похвалы. Будет здорово увидеть, что ваши усилия действительно окупаются.
2: Водолеи, сегодня вы можете получить приглашение в компанию, где почти никого не знаете. Не обязательно заранее придумывать, как все пройдет. Иногда новые знакомства начинаются проще, чем ожидаешь.
1: Рыбы, день располагает к небольшому обновлению внешнего вида. Даже одна перемена, которую вы давно обдумывали, поможет почувствовать себя по-новому.
0: Астрология без гарантий.

0: Если бы я умела и могла петь, я бы начала свой выход с песни. Но, к сожалению, друзья, ведущая, которую вы заслужили, не умеет петь.
1: Она врет. Она умеет петь. Делает это даже при определенных обстоятельствах. Просто в 9 утра мы не можем себе такое позволить. Ну, по крайней мере, в пятницу, это точно.
0: Да. Но зато вы сможете спеть, поэтому мы ждем ваши голосовые по номеру 775-106-2011.
1: В Нихабаре вы сегодня поете просто песни, которые у вас сейчас в голове, в настроении, в ощущении. Главное, соблюдайте хронометраж и цензуру.
0: Угу, ждем вас.
2: На радио МС. Сіз білдіңіз бе?
3: Адам миының жасушасы Британ энциклопедиясына қарағанда 5 есе көп ақпаратты сақтай алады.
2: Жарнама. Алғаш рет валюталық келісім шарт бекіткенде, жеткізілім импорт төлеміне тәуелді болғанда, нәтижесі бағаммен өлшенетін қомақты соманы айырбастағанда, таңдау центр кредит, FX платформа, валюталық бақылау бойынша көмек, халық аралық төлемдер, центр кредит банкі. Рики Повери снова в Казахстане. Большой сольный концерт с любимыми хитами, которые знает весь мир, в одном грандиозном шоу. Астана, 27 октября, Центральный концертный зал. Алматы, 29 октября, Дворец Республики. Начало концертов в 20:00. Билеты на сайте tikiton.kz.
4: МС радиосында жарнама. 326

0: Нехабар.
1: Сегодня у нас такой пятничный нехабар получился. Все поют, все веселятся. И, к сожалению, мы уже, наверное, не сможем принять ваши голосовые сообщения, потому что их расшифровать не будет невозможно. Но есть у нас порция голосовых сообщений. Давайте их послушаем. Давай. Прямо сейчас.
2: За окном холодные зимние ночи. Меня мучает тоска, мне одиноко очень. Тебя увидеть срочно мне необходимо. Моя любовь тебе необъяснима. Я подарю зиме все воспоминания, тайные признания, все мои желания. Я оставлю снегу всю свою печаль. Падает снег с неба, мне ничего не жаль. И лишь февраль услышит эту песню, холодную, как сталь, острую, как лезвие. Лишь он почувствует то, что чувствую я. Как в этот зимний вечер мне не хватает тебя. Внутри меня, грей меня, пылает пламя. Что стоит между нами, вместе нам быть мешает. Так. Никто не узнает, что же произошло. Холодная зима, грустное кино. Ты та, что всегда была рядом со мной, но я... Расставался с тобой, я хотел быть один. Причина во мне, я всегда хотел быть сам по себе.
1: Да, Врамбек, как всегда, в своем стиле.
3: Выдал.
1: Молодец.
3: И он сегодня исполнил два раза.
1: Идем дальше.
4: Доброе утро, девчата.
1: Привет.
4: Доброе утро, Дагестан. Я думаю, гимн многих пятниц. Это песня очень старая.
3: Да?
1: Вот ну-ка.
4: Шики-тики-тучки на тунай. О-о-о-о. Эбби, гю, эбби, да, эбби, боба.
3: И еще надо
4: всем
3: так
4: пока.
3: Круг вокруг себя.
1: Да. Только обратно вернись, пожалуйста. Идем дальше.
5: Доброе утро, Радио НС, доброе утро, Шымкент. Всем привет, хорошего, Никита. Отличного пятничного вайпа и крутого настроения.
3: Вайпа?
5: А я вам
3: вайпа?
5: Такую песню спою. Звук поставим на всю, и соседи не спят. Кто под нами внизу, вы простите меня. А потом о любви говори до утра. Это юность моя. Это юность моя.
3: Вот. Всем желаю удачи. У нас соседей внизу нет.
1: Жалко, что их нету.
3: У нас есть только сверху, но обычно они нас развлекают, а не мы их.
1: Так, идем дальше.
6: Доброе утро, радио. Доброе утро, страна.
3: Доброе утро.
6: Сегодня в Караганде солнышко. И песня Sunshine.
3: Sunshine
6: again. Shake it easy.
1: Идем дальше.
7: Доброе утро, замечательные ведущие замечательного радио замечательной страны.
3: Привет,
7: меня зовут Рафаэль. А откуда я?
1: Откуда?
7: Сейчас узнаете.
1: А ну-ка.
7: Семь семей, семи палатинск мой, как живешь ты, старина родной. Семь семей, семи палатинск мой, здесь течет иртыш седой.
1: Сегодня семские оторвались по полной. Идем дальше.
8: Море вернулось,
1: так,
8: говором чаек, песни прибоя, рассвет пробудит.
1: Так.
8: Сердце как друга море встречает, сердце как песня. Летит из груди.
1: При всем уважении, к сожалению, дальше мы не можем послушать, потому что очень длинное голосовое сообщение, там как будто вся песня. Идем дальше.
9: Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, страна.
1: Привет, Васильевич.
9: Всем прекрасного настроения. Ничего не жаль, ни штыков, ни роз. Если за мечту, если все всерьез. Ничего не жаль, ни огня, ни слов. Если за мечту, если за любовь.
1: Ой, круто. Я, наверное, начну изменять своему гинекологу скоро. Идем дальше.

0: хочется.
1: Пить захочется.
2: Как-то
1: пить.
2: Так. Всем хорошего дня.
0: Пить захочет в пятницу.
3: Да-да-да, идем дальше.
2: Доброе утро, Радио НС. Привет, девчонки. Хочу вам сказать большое спасибо за компанию.
1: Спасибо.
2: Ведь каждое утро я езжу в соседний город, вожу своего особенного ребенка в коррекционную школу.
1: Умничка.
2: И вы составляете мне шикарную компанию.
1: Спасибо, дорогая.
2: Песня дня у меня всегда одна.
1: Какая?
2: Я не брошу на полпути, не скажу, что не могу. Как бы сложно ни было, я дойду, дойду, докажу себе. Страху вопреки, я не брошу на полпути. Всем хорошего дня и помните, мы сильнее, чем мы думаем. Пока-пока.
1: У тебя все получится.
3: Да, ты умничка. Классного тебе дня. Идем дальше.
4: Салам алейкум, Казахстан.
1: Привет, привет.
4: А у меня что-то сегодня такое прям настроение.
1: Ну, какое?
4: Такая вот песня. Районы, кварталы, жилые, массивы. Я ухожу, ухожу красиво.
1: Выходные. Знаешь, что мне кажется?
4: Всем любви. Незабываемого кекса.
1: Спасибо большое. Вот мне именно поэтому кажется, что Талгат у нас сегодня, короче, будет тот чувак из видео в соцсетях, когда они под окнами стоят и такие: «Алиса, включи громкость 10, гимн». И вот почему-то мне кажется, что Талга сегодня будет ходить по районам, кварталам и там включить
3: призывать всех Алис.
1: Громкость 10.
3: Так, и последнее к этому часу давайте послушаем.
5: Доброе утро, Радио НС.
1: Доброе утро.
5: Моя любимая песня.
1: Какая?
5: Без.
1: Вау! Ты же мой хороший!
3: Умничка, не знаем, как тебя зовут, но ты молодец, умничка.
1: Слушайте, надо отбивку новую сделать. Шеф, нам нужна новая отбивка с голосом этого мальчишки.
3: Ну а пока всем аплодил, молодцы, очень здорово.
1: Не знаю, к чему мы с вами готовились, ребят, но мы готовы. Наш сегодняшний Нихабар это прекрасно показал.
3: Да, ну а мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
6: Эй, Бауров, Нихабар!
7: Нихабар, родной!
6: А ты живешь, Нихабар?
7: Нихабар.
3: А впереди расскажем, как вы сможете забрать у нас целых 10 тысяч тенге.

0: 9:34 в Казахстане. Это говорит о том, что у нас впереди состоится игра «Большой куш», где мы пытаемся взломать наш банкомат.
1: В банкомате есть денежки 10 тысяч тенге.
0: Поэтому ждем ваши заявки по номеру 775-106-2011.
1: Сообщение не забудьте указать, название игры «Большой куш».
2: Шоу «Пеш» на радио МС.

0: Шакуш активирован.
1: 10 тысяч тенге ровно столько лежат сейчас в нашем банкомате. И, возможно, сегодня заберут их.
2: Ну, а сегодня с нами в Большой Куш играет Абай из Атырау. Абай, доброе утро.
1: Привет, Абай.
3: Доброе утро.
1: Давно не было у нас слушателей из Атырау. Где вы были?
2: Абай работал.
1: Абай работал, все, никаких вопросов.
2: У него серьезная работа, он серьезный человек. И сейчас ему прям пришлось постараться для того, чтобы вырваться в наш эфир. Правда, Абай?
3: Да.
2: Что-то мы тебя местами плохо слышим. Ты, пожалуйста, наладь связь пока, а мы расскажем, что будем делать.
1: Да, у нас для тебя готовы 3 вопроса. Все вопросы идут с вариантами ответов. Твоя задача, Абай, ответить на все вопросы правильно. И в таком случае ты заберешь 10 тысяч тенге. Желаем тебе удачи и начинаем игру.
0: Первая цифра.
2: Абай, смотри, сегодня Всемирный день нанотехнологии. Нанотехнологии уже прочно вошли в нашу повседневную жизнь, скрываясь в привычных вещах. От одежды и смартфонов до косметики, лекарств и даже напитков. Поэтому давай поговорим сегодня о косметике. Скажи, пожалуйста, для чего в кремах используют наночастицы диоксида титана? Как ты думаешь? Варианты ответов. Для сильного отбеливания, для приятного запаха или для защиты от ультрафиолетовых лучей? Как ты думаешь?
3: Ультрафиолетовых лучей, думаю.
2: Цифра номер 3 принята, и мы идем дальше.
0: Вторая цифра.
1: Продолжаем, Абай. Сегодня отмечается День ветеринарной медсестры. Поздравляем вас, наши дорогие. Угу. Скажи, пожалуйста, Абай, кто из этих знаменитостей действительно работал ветеринаром до того, как стал писателем? Вариант ответов. Первое – Стивен Кинг. Второе – Джеймс Хэрриот. И третье – Джордж Оруэлл. Как ты думаешь? Абай?
3: Джеймс.
1: Так,
3: второй вариант.
1: Вторая цифра принята. Ой. Идем дальше.
3: Первая.
1: Приняли твой первый вариант ответа.
3: Нет, я просто... Джеймс.
2: Подсказчики тебя сбивают толку.
1: Джеймс,
2: у тебя
1: Хэрриот,
2: принята
1: это второй
2: цифра
1: вариант.
2: Номер 2. Угу. Третий вопрос. Отвечай на него, пожалуйста, четко и быстро. И подсказчиков попроси, пожалуйста, дистанцироваться. Третий вопрос звучит так. 9 октября в 1829 году совершено первое восхождение на гору Большой Арарат. Скажи, пожалуйста, кто первым поднялся на Большой Арарат в 1829 году? Варианты ответов. Фридрих Парат, Александр фон Гумбольдт или Отто Шмидт, как ты думаешь? Абай, нам нужен ответ. 3, 2, 1.
3: Фридрих.
2: Цифра номер 1 принята, и код с Абаем из Атырау сегодня получился 3, 2, 1.
1: В нашем банкомате 10 тысяч тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет.
2: Странным и невообразимым образом, пытаясь переобуваться на ходу, Абай из Атырау все-таки забирает у нас 10 тысяч тенге.
1: Мы тебя поздравляем,
3: спасибо.
1: Ты взломал наш банкомат. Вау.
3: Спасибо большое. Очень
2: Давайте
3: рад.
2: Пройдемся еще раз по ответам для того, чтобы подробненько всем все рассказать.
1: Давай.
2: В первом вопросе мы говорили о нанотехнологиях, одежде, смартфонах, косметике и лекарствах. И вопрос звучал так. Для чего в кремах используют наночастицы диоксида титана? Угу. Наночастицы в кремах используют для создания эффективной защиты действительно от ультрафиолетовых лучей без эффекта белой маски на лице.
1: Да, кстати, о наночастицах и о нанотехнологиях. Вот те, кто были на заводе когда-либо, да, где разливают воду, так. У Самал, кстати, там есть экскурсии. Если
2: Прикольно.
1: Вы не знали, можете сходить. Можно приехать, посмотреть на производство и задать свои вопросы. И, может быть, что-то о нанотехнологиях узнать. Здорово, когда бренд готов показать, как все устроено.
2: Я вот когда-то была на заводе, где мороженое делают, а где воду делают еще и Самал. Нет, никогда не была, надо обязательно съездить.
1: Да, обязательно сходите. Ну и во втором вопросе, Абай, ты так усердно хотел поменять свой вариант ответа, но нет.
2: Зачем?
1: На самом деле Джеймс Хэрриот действительно работал ветеринаром до того, как стал всемирно известным писателем. Более того, он продолжал заниматься ветеринарной практикой большую часть своей жизни, совмещая ее с написанием книг. Представляете? Его знаменитые автобиографические рассказы полностью основаны на его личном опыте лечения животных в сельском Йоркшире.
2: Ну и в третьем вопросе тоже, естественно, Абай ответил правильно. Немецкий естествоиспытатель и путешественник Фридрих Парад совершил восхождение вместе с армянским писателем и священником Хачатуром Абавяном. Угу. Они достигли вершины 27 сентября по старому стилю, то есть 9 октября по новому календарю. И да. Все это вот такое вот прекрасное чудо.
1: Мы тебе, Абай, еще раз аплодируем. Вот слушай спасибо. Себя всегда, окей?
3: Да, да. Спасибо, спасибо, Дима.
2: А подсказчикам?
3: Я, низкий поклон.
2: Ай-яй-яй.
3: Низкий поклон. Дима, спасибо, что направили на правильный путь.
2: Вот ты сейчас сказал на правильный путь, нас потом захейтят, скажут, что это мы настояли.
1: Не-не-не, на самом деле первый.
2: Если бы ты не повторил, что Джеймса ты ищешь.
3: Ребята, ну пятница же, ну давайте жить дружно, ребята.
1: Без казах, позгой, да, еще скажите.
2: Ой, все, мы тебе за эфиром расскажем, как ты получишь свой приз.
1: Классного тебе дня желаем, Атрау. Огромный привет. И Абай вот так вот своим выигрышем взламывает наш банкомат, забирает все 10 тысяч тенге. Уже в понедельник в нашем банкомате целых 5 тысяч тенге. Как обычно, играем в 9.40.
4: Большой куш на радио НС.

0: часов 50 минут в Казахстане. Друзья, самое время с вами попрощаться и подвести итоги недели, можно сказать.
1: По итогам недели мы все красавчики, все заслужили выходные.
0: Хорошие все заслужили выходные, аплодисменты.
1: Аплодисменты, это вообще без вопросов. Вы, ну, правда, самые наши любимки.
0: Да.
1: Да, все,
0: мы вас любим. Услышимся уже в понедельник в 7 часов утра здесь на Радио НС.
1: Ну и, конечно, всю неделю для вас старались. Лимби Мурзина.
0: Ксения Панченко. Мы вас реально любим.

0: Разные мысли. Две вещи разрушают отношения. Вранье и честность.
1: Жернова.
2: А какой глицин принимаете вы? При высоких умственных и эмоциональных нагрузках, если быстро устаете и легко раздражаетесь, принимайте глицин Форте Эвалор с усиленной формулой. В отличие от обычного глицина, глицин Форте Эвалор содержит в 3 раза больше действующего вещества в одной таблетке. Действие глицина дополнительно усилено витаминами группы В, которые поддерживают когнитивные функции мозга. Благодаря такому мощному составу глицин Форте Эвалор быстро снимает нервное напряжение, повышает умственную активность и нормализует сон ночью. Глицин Форте Эвалор производится на фармацевтическом предприятии по международному стандарту качества GMP. Глицин Форте Эвалор. Почувствуйте разницу.
3: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ-16195-203-E-30676-08-18-13.08.2018 года.
4: Когда это первый валютный контракт, когда это платеж за импорт и от него зависит поставка, когда это крупный обмен, где курс решает все, выбирают Центр Кредит, FX-платформа, помощь с валютным контролем и международные платежи. Банк Центр Кредит.
5: НС Радиосында Жарнама. 300 Алтай, 60 00.
6: Are you ready?

медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице. И тебе вот-вот 17 лет, я хотел тебе просто понравиться.

0: Yes. Жақсы көлгейдің деген жайы.
1: Мне кажется, жизнь это дар, и это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

0: голосом музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

Теперь Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте nskz и будь ближе к эфиру.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Сэндвич атауы 18-ші ғасырда өмір сүрген ақ сүйектің есімі 4-ші сэндвич графынан шыққан.
0: Жарнама. Рики Повери снова в Казахстане. Большой сольный концерт с любимыми хитами, которые знает весь мир, в одном грандиозном шоу. Астана, 27 октября, Центральный концертный зал. Алматы, 29 октября, Дворец Республики. Начало концертов в 20:00. Билеты на сайте tikiton.kz. NS Radio-сында Жарнама. 356 алпыс.

0: Никогда не спорьте с дураком. Люди могут не заметить между вами разницы.
1: Жернова. Аскона ждет вас дома. Только в октябре собери свою идеальную пару. Кровать плюс матрас от 299 900 тенге. Подробности на аскона.кз.
2: НС Радиосында Жернова. Үш жүз елу алты, алпыс

0: музыки. Лайфчат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайфчат. Лайфчат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио МС.
1: А ну что, друзья, дождались мы с вами долгожданной пятницы. Всех с этим событием поздравляю. 15 часов показывают наши родины, а значит, пришло время в программе Лайфчат передавать ваши пятничные приветы, пожелания, признаваться в любви. В общем, все ваши самые горячие эмоции можно передать будет в ближайшие 60 минут. Ну а с большим удовольствием все ваши сообщения буду читать сегодня я, Александр Шмыгалев, и в целом до 18.00 буду составлять вам компанию в этой студии. Стартуем прямо сейчас, ну и уже буквально через пару-тройку минут ваши первые сообщения обязательно зазвучат на всю страну. Хорошей пятницы, отличного настроения, ну и, конечно, продуктивного дня.
0: Лайфчат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: самое время для ваших искренних и теплых слов.
1: Ну что, стартуем прямо сейчас, 15 часов и 3 минуты, и, конечно же, в своих руках я держу уже самое первое и, кстати, потрясающее поздравление. Сегодня мы спешим поздравить самую красивую и влюбленную пару Виктора и Анастасию с предстоящим днем свадьбы, который случится уже завтра, 10 октября, в прекрасный субботний день. Уважаемые Виктор и Анастасия, вас этим знаменательным событием в вашей жизни поздравляют ваши родные, близкие, друзья, ну и, конечно, все те, кто прямо сейчас слушает радиостанцию НС. Пожелать вам хочется действительно многого. От ваших родных и близких вот такие вот строки. Поздравляем вас с самым прекрасным днем вашей жизни, днем вашей свадьбы. Желаем, чтобы ваша совместная жизнь была счастливой и легкой, чтобы в вашей молодой семье всегда царили гармония и понимание. Желаем, чтобы ваша любовь всегда была такой же, большой, искренней и горячей. Любите всем сердцем и будьте открыты всегда к своему любимому человеку. Цените, уважайте друг друга и будьте всегда счастливы. Ну и, безусловно, к этим пожеланиям прямо сейчас присоединяется весь творческий коллектив радиостанции НС. И лично я, Александр Шмгалев, от себя хотим пожелать вам, дорогие ребята, Виктор и Анастасия, чтобы все ваши самые сокровенные, чтобы все ваши самые заветные желания и мечты обязательно исполнялись. Ну и рядом всегда с вами находились только добрые и позитивные люди. Еще раз вас с днем свадьбы, ну и всего самого хорошего. Ну а сразу после первых пожеланий для вас прозвучит музыкальный подарок. Идем дальше. Добрый день, дорогой Радио НС. Передайте, пожалуйста, огромный привет моей любимой племяннице Альбине. Пусть сегодня все складывается удачно и легко. Пусть будет просто хороший день, а рядом добрые и отзывчивые люди. Береги себя, следи за своим здоровьем. Мы знаем, мы всегда рядышком с тобой, поддержим во всем. Целую и люблю тебя, моя хорошая, твоя тетя Тамара, город Кустанай. Замечательно. Поехали и погнали дальше. Так, здравствуйте, Радио НС. Передайте самый горячий поцелуй моему желанному мужчине Алдамову Рамзану. Я тебя очень люблю. Я безумно счастлива, что ты есть в моей жизни. Мы с тобой одно целое. Твой любимый клубочек подписался под этим сообщением. Здорово. Здравствуйте, радио. Милый мой любимый сыночек, как же я тебя люблю и скучаю. Все будет хорошо. Скоро увидимся. Целую тебя, Жантуре. Крепко обнимаю. Твоя мама Сауле. Сильно-сильно скучаю. Жду встречи с нетерпением, написали вы. Так, замечательно. Есть время. Здравствуйте, любимая Радио НС Казахстан. Хочу передать привет мамочке Тане. Мамуль, хорошей тебе работы. Желаю, чтобы день прошел спокойно и чтобы ты не сильно уставала. Я сегодня очень скучаю по тебе и уже жду, когда же ты вернешься домой. Так хочется поскорее тебя обнять, поговорить с тобой и просто побыть рядышком. Дома без тебя совсем не так. И я всегда радуюсь, когда знаю, что скоро тебя увижу. Очень тебя люблю и хочу, чтобы у тебя было побольше счастливых дней. Крепко тебя обнимаю. Твоя дочка Екатерина подписалась под этим сообщением. По-моему, потрясающе, друзья мои. Есть еще ваши приветствия, их много, поэтому обязательно дождитесь своего здесь, в прямом эфире программы Live Chat в эту пятницу. 775-10-60-011 из любой точки нашей страны свое приветствие вы можете написать и тем самым присоединиться к нашей компании. Всем пламенный привет.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8-775-10-60-011.
2: Ярко звезды светили.

0: Радио НС. Лайфчат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайфчат.
1: Так, друзья, мы продолжаем пятничную программу Лайфчат, где передаем ваш привет. Сейчас запасаемся терпением, потому что красивое поздравление прилетело, большое. Здравствуйте, Радио НС. Сегодня 9 октября. Мы от всей души поздравляем с днем рождения Бейменову Жанат Жолшебайкызы, профессора, преподавателя Казанского национального аграрного исследовательского университета, уроженку священного Атырарского края. Уважаемая Жанат Жолшебайкызы, вы посвятили свою жизнь образованию и науке. Как высококвалифицированный педагог и целеустремленный ученый, вы указываете путь своим ученикам, зажигая свет знаний в сердцах многих людей. Пусть ваш благородный труд и впредь будет окружен признательностью и уважением народа. Пусть в вашем семейном очаге, где вы живете вместе с супругом Еркыном, всегда царят радость, благополучие, любовь и согласие. Желаем вам крепкого здоровья, душевного спокойствия, неиссякаемой энергии, больших успехов в профессиональной деятельности. Пусть каждое научное открытие приносит свои плоды, а достижения ваших учеников неизменно радуют и вдохновляют вас. Пусть каждый наступающий рассвет озаряет вашу жизнь добром, а каждый день будет наполнен счастливыми мгновениями. Пусть доброта и душевное тепло, живущие в вашем сердце, а также свет и улыбка на вашем лице никогда не угасают. С искренними пожеланиями и наилучшими поздравлениями коллектив кафедры из города Алматы. Безусловно, присоединяемся. Это шикарное поздравление. С днем рождения, успехов во всех делах. Добрый день, дорогое радио. Хочу передать огромный привет уважаемой коллеге Наталье Борисовне. Пожелать ей хорошего завершения рабочего дня, уютного вечера и прекрасных выходных. От Марии из Петропавловска прилетело это пожелание. Мария, абсолютно правильно. В пятницу нужно поддерживать своих коллег, да и в любой другой день тоже. Здравствуйте. Хочу передать большой привет Прокопчук Владимиру. Самое главное, береги здоровье и не падай духа. Время идет, все обязательно наладится. Крепко обнимаем и целуем теть Маша, брат Денис, крестный Толик. Подписались под этим сообщением. Здравствуйте, Радио НС. Передаю привет самому важному для меня человеку, супругу Жан Торе. Жан, я тебя очень люблю и скучаю, все обязательно наладится. Я с тобой, моя душа, твоя Индира. Подписалась под этим сообщением. Ну и, конечно же, друзья, давайте еще одно сообщение. Я успеваю прямо сейчас озвучить. Добрый день, Радио НС. Передайте привет для Алечки. Она вас слушает и ждет весточек. Пишет вам Лера. Мы ее любим и обнимаем. Пусть хоть на миг туча рассеется и тепло родных согреет в это непростое время. Передали, друзья. Прямо сейчас спешу напомнить вам наш номер WhatsApp 775-1060-011. В этот пятничный день присоединиться можно из любой точки нашей большой страны. Обязательно передам ваши приветы уже совсем скоро. Пишите.
0: Лайфчат. Пиши на WhatsApp 8 775 1060 011.

0: Чат. Так, друзья, давайте будем продолжать программу «Лайв-чат», конечно же, озвучивать ваши приветы и пожелания. Добрый день, Радио НС, передайте привет моему любимому супругу Алижанам. Как твои дела? У нас все хорошо. Я на работе, а вчера приехали домой. Все прошло хорошо. Люблю тебя, мой муж, береги себя. Пришло письмо, заберу в понедельник. Обнимаю крепко и целую, твоя девочка Аира. Так, здравствуйте, лучшая Радио НС, мой любимый кот. Если будет очень тяжело, просто загляни в свое сердечко, и там я, твоя, что очень сильно любит, ждет и молча рядышком. Даже если ты очень далеко, все пройдет, а я всегда буду рядом. Твое солнышко любимое, которое светит только для тебя и крепко держит за руку. Передали очень теплое сообщение. Здравствуйте, любимое радио. Пожалуйста, передайте привет моему брату Жану от сестренки Даны. У нас все хорошо. Новостей пока нет. Я тебя люблю. Все будет хорошо. Вылетаю к тебе в понедельник и до встречи. Написали вы. Это очень здорово. Так, здравствуйте, любимая радиостанция. Передайте, пожалуйста, слова поздравления прекрасной девушке, которую зовут Крылагаш. Крылагаш, с днем рождения тебя от всего нашего доброго коллектива. Мы тебя очень любим. Пусть в твоей жизни все будет всегда хорошо. Знай и рассчитывай на нас и на любую поддержку. Твой любимый коллектив подписался под этим сообщением. Крылагаш, по-моему, ну и в огонь, и в воду не страшно, когда рядышком с вами такие потрясающие коллеги. Дальше идем. Здравствуйте, радиостанция НС. Привет, Александр. Передайте пламенный привет моему дорогому мужчине Роману. Жду его с работы домой. Ужин приготовила. Сегодня у нас романтический ужин. Ну, оно и неудивительно. Все-таки вечер пятница будет, правда же? Правда. Радуйте друг друга. От Людмилы пришло это сообщение. Людмила, вам тоже большой пламенный привет. Так, друзья, пришло время прерваться сейчас на музыкальную паузу. А далее, конечно же, озвучу ваши приветы и пятничные пожелания. Может быть, прямо сейчас у вас возникла такая потребность передать привет, поднять кому-то настроение. Ну и, в общем-то, пожелать просто хорошего дня. Это могут быть ваши коллеги, любимые люди, да и даже просто незнакомцы, поверьте. Хорошее слово любому человеку очень приятно. 775-10-60-011 из любой точки нашей страны.
1: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp. 8-775-10-60-011.

0: Live-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Live-чат.
1: Так, друзья, продолжаем передавать ваши приветы. 15 часов почти 37 минут. Здесь, на волне любимой радиостанции Радио НС, вы в эту пятницу можете присоединиться и передать свое пожелание. Времени у нас совсем немного, остается буквально 15 минут, поэтому успейте передать свое. 775-1060-011. Здравствуйте, поздравляю всех с окончанием рабочей недели. Желаю отличных выходных. Уважаемый ведущий, благодарю вас за ваш труд. Вы всегда на страже хорошего настроения. Спасибо, стараемся. Передаю привет всем алма-атинцам, Рахимжан, Сулжан, Еркижан. Привет от Зульфиры. Зульфира, вам тоже лично от нас пламенный привет. Ну и хорошо, как говорится, завершить рабочую пятницу, а впереди яркие выходные. Вот, поэтому проведите их классно, вот в такой теплой компании. Здравствуйте, Александр. Привет, Радио НС. Поздравьте, пожалуйста, моего дорогого племянника. У него сегодня день рождения, его зовут Даниил. Ему исполнилось 16 лет. Прекрасный возраст, когда все дороги открыты и все у него впереди. Я его очень люблю. Его тетя Люба подписалась под этим сообщением. Тетя Люба, присоединяемся. Даниилу от нас передавайте пламенные поздравления. Так, прервемся на музыкальную паузу. Затем буду озвучивать ваши приветствия. Друзья, номер WhatsApp ловите прямо сейчас. Ну и не откладывайте далеко, а то ведь скоро будем прощаться.
0: Лайфчат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: 15:45, друзья мои, конечно же, пожелаю всем позитивной пятницы, ну и пусть вот этот самый релакс, про который прямо сейчас Мика в нашем эфире поет, настигнет сегодня всех, но уже, наверное, все-таки ближе к вечеру. Ваш привет и поздравления продолжают звучать на нашей волне. Здравствуйте, хочу передать большой привет любимому сыну Прокопчук Владимиру, сынок. Как бы далеко ты ни был, мое сердце всегда рядышком. Люблю, скучаю, крепко-крепко обнимаю тебя мысленно. Твоя мама Олеся подписалась под этим сообщением. Очень здорово передали и продолжаем программу. Лайфчат. Так, давайте посмотрим, что же у нас имеется на эти минутки. Здравствуйте, хочу передать привет Данияру, Денчо, Данику. Спасибо за системник, монитор, клавиатуру, мышку и модем. Пламенный привет передает твой брат Аян. Подписался под сообщением. Здорово. Передали ваше сообщение. Дальше погнали, друзья мои. Здравствуйте, передайте, пожалуйста, моей дочери Хишанло Фирузя Фархатовне. Дочь, я тебя люблю. Будь самой счастливой. От твоей мамы пришло это сообщение. Ну и мы, конечно же, с большим удовольствием это все озвучили. А также поздравляю родную племянницу Усман Бакиеву Аделю с днем рождения. Аделя, желаю тебе крепкого здоровья, долгой, беззаботной жизни, много денег, любви, путешествия. Я тебя люблю. Твоя мама Аида также подписалась под этим сообщением. Ну что ж, друзья мои, за всем будем прощаться в рамках программы «Лайфчат». Я, Александр Шмигалев, по-прежнему остаюсь в этой студии и буду составлять вам компанию. Впереди много классной музыки, полезной информации. Ну и, конечно же, будем с вами заряжаться здесь, на волне радиостанции НС, настоящим позитивом. Всем классной пятницы!
1: Лайфчат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайфчат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио НС. Лайфчат.

Ну что ж, друзья мои, 17 часов и 2 минуты. Сердечки мы продолжаем зажигать здесь, на волне любимой радиостанции. Пожелаю я, Александр Шмыгалёв, вам отличной пятницы. Ну и давайте заглянем прямо сейчас в календарь событий. Напомню, что у нас сегодня 9 октября, и мы с вами вплотную приблизились к потрясающим выходным. Ну что ж, Международный день пива и пиццы. Поэтому вы абсолютно точно знаете, как правильно провести сегодняшний вечер. Ну а мы продолжим наслаждаться классной музыкой в нашем эфире. И прямо сейчас, друзья, послушаем.

0: продолжаем, друзья мои, раскрашивать ваше музыкально-пятничное настроение вместе с треком от диджея Бабо здесь, на волне любимой радиостанции. Ну и прямо сейчас уже предлагаю заглянуть в дорожную карту. Что же нам говорит система Яндекс.Карт? В Алматы движение, конечно же, затруднено, не иначе как пятница, 6 баллов из 10 возможных. Сейчас поставить придется на восточной объездной автомобильной дороге проспекте Альфа-Раби на юг от Луганского до улицы Маркова. Более 20 минут приготовьте здесь. На проспекте Абая также есть трудности. На восток от Тутиген-Батыра до проспекта Гагарина. Здесь потребуется около 20 минут. Также стоим на Ташкентском тракте на запад от Абая до села Булакты. Более 30 минут, друзья мои. Ну и еще 20 минут потребуется на Жандосово в западном направлении от проспекта Гагарина до улицы Лазарева. Что же касательно столицы города Астана, то здесь 4 балла, местами имеются затруднения. Более всего сейчас потребуется на улице Сусамыр от улицы Озен до улицы Рахымжана Дусенбаева. Здесь полчаса. Еще 15 минут готовьте на проспекте Туран от улицы Ханов Кирея и Женебека до улицы Сарайшик. Ну а Радио НС уже по доброй традиции желает вам, конечно же, отличной дороги и хорошего настроения. Всем пламенный привет!
1: Мимо пробок! Разные мысли. У меня потрясающая фигура. Есть чем потрясти. Жернова. Рики повери тағыда Қазақстанда. Әлемге әйгілі хиттермен біріге үлкен шоу. Астана 27-ші қазан. Орталық концерт залы. Алматы 29-ші қазан. Республика сарайы. Концерттердің басталуы 20:00. Билеттер ticketon.kz сайтында. МС радиосында жарнама. 356 60

Ну, в общем-то, любовь, может быть, и действительно спасет мир, но прямо сейчас, 16 часов 30 минут, нас по традиции интересует уже то, что может раскрасить наш, например, субботний день. И, конечно же, речь пойдет о том, что синоптики нам обещают на завтра, а это будет уже 10 октября, и, как я уже сказал, субботний день. В Алматы будет прекрасная, я бы даже сказал, наверное, потрясающая погода. Плюс 21, малооблачно, без осадков. В столице же плюс 10 и также малооблачно.

А знаете, дамы и господа, если речь идет о музыке, прямо как в песне от группы Five Star Family «Моя мелодия», то вот вам пару интересных фактов. Оказывается, радостная музыка бодрит и мобилизует ресурсы, отчего человек ощущает прилив сил. Уютные же композиции способствуют уменьшению уровня тревожности и улучшению качества сна. Именно поэтому в 16:46 мы с вами словно зарядились новыми силами, и теперь в завершении этого часа можем немного сбавить темп. Перед тем, как узнаем все о главных событиях в стране и в мире от моих коллег в выпуске новостей, мы, конечно же, успеем послушать еще пару-тройку классных треков. Вот прямо сейчас в нашем эфире уже звучит группа «Абба».

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Үндістанда астрология ресми ғылым саналады.
0: Жарнама. 100% кэшбэк за каждый 20-й чек. Твой любимый Сулпак отмечает день рождения. И каждый 20-й покупатель получит 100% стоимости бонусами. Выбирай iPhone 15 с памятью 128 гигабайт всего за 399 990 тенге. Плюс рассрочка 0024. Сулпак. Супер кэшбэк за каждый 20-й чек.
2: НС радиосында Жарнама. 356

ни крути, друзья мои, любовь – это чрезвычайно сложный феномен, который, безусловно, на каждого из нас влияет необъяснимыми и загадочными способами. Оказывается, там, где рождается любовь, нам нужно всего 200 миллисекунд на принятие решения, что совершенно не означает импульсивность. Что ж, лично от себя в 17 часов 5 минут пожелаю вам побольше ярких чувств и эмоций. Ну а этот музыкальный мы открыли вместе с треком от Зиверт, которая все-таки утверждает, что если есть хоть 1%, то нужно что-то в своей жизни менять. Пятница – лучший повод провести в компании вашей второй половинки. Но в сочетании с классной музыкой, уверен, ваш вечер будет еще интереснее. Всем пламенный привет, меня зовут Александр Шмгалев. До 6 вечера составлю компанию вам в этой студии.

0: слушать это круто, но смотреть еще интереснее. Подключайся к онлайн-видео на NSKZ и смотри радио.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

0: Пока в 17 часов 15 минут группа «Добро» в нашем эфире пела про любовь, специалисты выясняли, что же нужно людям для душевного спокойствия. Оказалось, все довольно банально и просто. Высокая зарплата и финансовая подушка на всякий случай. У многих именно это снимает стресс и тревожность на 50%. Чуть ли не каждый третий испытывает радость, когда откладывает деньги, каждый пятый ликует, когда получает кэшбэк. А как вы, друзья, умудряетесь снимать стресс, если, конечно, в вашей жизни он есть? Ну а для тех, кто прямо сейчас 17.15 за баранкой своего автомобиля, лично постараюсь сделать ваш путь домой немного удобнее. В Алматы почти 8 баллов и серьезные пробки. Сейчас постоять придется на Розыбаки в объездном направлении от Рейнбека до Тимирязева. Почти 60 минут здесь готовьте. На восточной объездной автомобильной дороге проспекте Эль-Фараби на юг от Луганского до Шашкина около 40. Стоим и на Рыскулова на запад от Бакейханова до улицы Бакеева около 40 минут. На Тимирязева в западном направлении от Байзакова до Джан Досова более 35 минут. Плотно и на проспекте Назарбаева в северном направлении от улицы Казыбек-Би до проспекта Рейнбека. Здесь приготовьте около 25 минут. Столица, город Астана, 5 баллов, движение плотное. Стоим 25 минут на проспекте Кабанбай-Батыра от Астана-Арена до улицы Дин-Мухаммеда Кунаева. Еще 20 минут готовьте на проспекте Туран от улицы Хановкирия и Женебека до улицы Сарайшик. Около 15 на улице Саганак от улицы Туркестан до проспекта Туран.
1: Мимо пробок.

Однажды, поразив всех своим хитом под названием «Прованс», «Елка» продолжила влюблять своих слушателей потрясающей музыкой. Одним из таких треков стал «Около тебя», очень личный и очень трогательный. История о любви и о счастье, о том, что настоящие мужчины готовы сделать ради своей второй половинки. Лично мне думается, что если речь идет о настоящих чувствах, то действительно многое. А пятница – самый лучший повод побыть вместе. В 17 часов 30 минут самое время заканчивать свои дела за целую неделю и настроиться на плодотворные выходные. По музыке же в нашем эфире все будет также очень красиво. Продолжим ее слушать прямо сейчас, ну а вам хорошего вечера этой пятницы.

мы с вами как будто бы под гипнозом ждем завершения этой рабочей пятницы. Буквально 10 минут, и мы с вами начнем воплощать наши пятничные планы, как говорится, в реальность. Именно в эти минуты хочу каждому нашему слушателю пожелать, чтобы и желания, и возможности наши всегда совпадали. За 7-17 часов 50 минут я, Александр Шмыгалев, передаю музыкальные бразды правления уже своим коллегам, которые дальше продолжат радовать вас отличной музыкой. Мы же с вами услышимся уже на следующей неделе во вторник. Но не забудьте, что сегодняшний вечер на нашей волне будет ознаменован лучшими танцевальными треками в программе «Хит за хитом». Все начнется в 20:00. Не пропустите. За всем все, пока, услышимся.

Разные мысли. Лучший способ понять что-то самому – объяснить это другому. Жернова. Эрджи

0: бөліп тұрыл. Сулпак. Әр 20-шы чек үшін супер кэшбэк.
1: Дел на работе и дома все больше, а сил все меньше? Задачи требуют решения, энергия на исходе. Милдронат. При пониженной работоспособности, физических и психоэмоциональных нагрузках. Милдронат, чтобы восстанавливать энергию и найти силы для приятных моментов. Мои дела делаются, а не накапливаются. Милдронат. Поддержка работоспособности при нагрузках. Спрашивайте Милдронат в аптеках. Препарат зарегистрирован и разрешен к применению в Республике Казахстан. Противопоказан детям до 18 лет, беременным, кормящим. Перед применением внимательно прочитать инструкцию по медицинскому применению. Самолечение может быть вредным для вашего здоровья.
2: Когда это первый валютный контракт, когда это платеж за импорт и от него зависит поставка, когда это крупный обмен, где курс решает все, выбирают Центр Кредит, FX-платформа, помощь с валютным контролем и международные платежи. Банк Центр Кредит.
3: МС радиосында жарнама.

0: Погода на радио НС. В Алматы в субботу будет преимущественно солнечный день, плюс 19. В столице, в городе Астана, плюс 10, без осадков. Погода.
1: Как сохранить здоровье женской груди? Принимайте Indol Forte Evalar. Именно он сохраняет баланс женских гормонов, предотвращает образование уплотнений в груди, снижает риск рака молочных желез. Indol Forte Evalar. Высокое качество, выгодная цена.
2: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер КИЗ-16019500295003Е00052906118 от 29 июня 2018 года.

0: Ниндзя Алхамбрас.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Жалған тиындарды қолдан жасау ежелгі Римде де кездескен.
0: Жарнама.
2: А какой глицин принимаете вы? При высоких умственных и эмоциональных нагрузках, если быстро устаете и легко раздражаетесь, принимайте глицин Форте Эвалар с усиленной формулой. В отличие от обычного глицина, глицин Форте Эвалар содержит в 3 раза больше действующего вещества в одной таблетке. Действие глицина дополнительно усилено витаминами группы В, которые поддерживают когнитивные функции мозга. Благодаря такому мощному составу глицин Форте Эвалар быстро снимает нервное напряжение, повышает умственную активность и нормализует сон ночью. Глицин Форте Эвалар производится на фармацевтическом предприятии по международному стандарту качества GMP. Глицин Форте Эвалар. Почувствуйте разницу.
3: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ-16019503E-30676-0818-13.08.2018 года.
4: Алғаш рет валюталық келісім шарт бекіткенде, жеткізілім импорт төлеміне тәуелді болғанда, нәтижесі бағаммен өлшенетін қомақты соманы айырбастағанда, таңдау Центр Кредит, FX платформа, валюталық бақылау бойынша көмек, халық аралық төлемдер, Центр Кредит банкі.
5: Рики Повери снова в Казахстане. Большой сольный концерт с любимыми хитами, которые знает весь мир, в одном грандиозном шоу. Астана, 27 октября, Центральный концертный зал. Алматы, 29 октября, Дворец Республики. Начало концертов в 20:00. Билеты на сайте tikiton.kz.
6: МС радиосында жарнама. 356-60-00.

Твое имя ждет планета. Сделай шаг и вдруг заметишь,

0: Digital. Total с музыка.
1: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

дома тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: голосом музыки.
1: Хит за хитом. Тоқтаусыз музыка. МС радиосында.

должно начинаться правильно. Юмор, хорошее настроение, неожиданные темы и, конечно, розыгрыши с крутыми подарками. Включай и заряжайся вместе с нами. Шоу Беш с 7 до 10.

Все окей, все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скролля.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.